человеку вот это выражение, фразеологизм Иисусова молитва, он очень ему испортил жизнь. Очень. Как только человек несколько раз помолился Иисусовой молитвой, он сразу себя считает молитвенником. Вот он умным деланием занимается. Вот. И начинает рассуждать о молитве Иисусовой. Вот там кто-нибудь спросит, а ты молишься молитве Иисуса? Да, ну что, фаворский свет уже видишь? Нет, только так, отблески. Только отблески. Целиком еще не вижу, но вот отблески уже видал. Это потому, что у человека, ведь если вы читали, а уж если вы занимаетесь, ну я в кавычках занимаетесь, периодически четки от пыли вытираете Иисусовой молитвой, то вам, конечно, очень бы тогда полезно прочитать Игнатия Брянчанинова, который скажет вам, что нет ничего на свете опаснее мнения, мнения о самом себе, что я де Иисусову молитву творю, я молитвенником стал. А мнение, оно враг всего. Так вот, а при этом, на самом деле, читать молитву Иисуса очень полезно. Даже, ну и в тех случаях, которых я сказал, и просто во всех других случаях. Это очень нужная и полезная вещь. Она сама по себе не вредная. И ни один человек никогда не может повредить себе произнесением имени Иисуса Христа. Вредит мнение. Но оно очень почему-то удобно возникает в нашей голове, когда мы начинаем по четкам читать Иисусову молитву. Вот, и, например, ну, меня так в свое время человек научил, священник один, и я потом понял, что это было очень правильно, а тут с радостью узнал, что у нашего владыки митрополита точно такое же отношение. Вот, он категорически не приветствует, когда видит четки на руке, в кармане у кого-нибудь, если ты не монах. Тут эффект не в том, что у вас в кармане четки, а, или там еще где-то, а в том, что это стало видно. То есть вы хотите произвести впечатление, что вы молитесь. Какие уж вы молитвенники, вы же не монахи. А вам именно приятно произвести впечатление, постоять, четки поперебирать. Или просто так случайно вытащить из кармана. Да нет, это так изредка. Вот. А мнение уже возникло. А самомнение, что я де вот иногда молюсь, как настоящий монах. Че там нам монах? Да я сам умею молиться. Вот это вредит. Вредит сам образ, антураж, будто бы я делатель Иисусовой молитвы, он вредит. И вот для того, чтобы это мнение победить, важно человеку знать, что нет никакой Иисусовой молитвы. Ее не существует. И ни один святой человек Иисусовой молитвой не занимался. Вот это заниматься Иисусовой молитвой, это... Но такое вредное словосочетание, это такое, ну, зло не назовешь, наверное. Это такое, вот, ну, просто вред приносит. Человек, который, в сочинениях которого мы читаем об Иисусовой молитве, он не Иисусовой молитвой занимался, он молился. Для него не было значения, что он чем-то там занимается. Он не думал о том, как некий мастер, что он там овладевает каким-то высшим искусством. Он просто молился Богу словами этой молитвы. Он не знал, что его молитва – это какое-то особое делание. Он просто так молился Богу. И вот важно осознавать, что мы, когда хотим помолиться Богу, да, молитва с призыванием имени Иисуса Христа лучше всего для этого подходит. Но надо понимать, что мы не чем-то там таким занимаемся, просто молимся Богу. Так вот, чтобы это сознание в нас укоренилось, чтобы самомнение нас не надмевало, очень полезно произносить эту молитву с обращением.

0: каким-то конкретным обращением к Богу. Ну, например, скажем, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне смириться. Или Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, научи меня любить своего мужа. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, исцели меня от жадности. То есть вот так вот, начало, как у настоящей Иисусовой молитвы, но при этом вы обращаетесь к Богу с призывом, с просьбой о конкретной вашей духовной нужде. Вы и не занимаете Иисусовой молитвы, а именно просите у Бога настойчиво то, что вам насущно, духовно необходимо. Мало того, что при этом не возникает прелести, самомнения, вы еще и конкретно просите у Бога вот исцеление ваших духовных недуг. Потому что, например, скажем, ведь каждый знает свой духовный недуг. Один осуждает, другой превозносится, третий тщеславится, четвертый боится. У каждого свои какие-то духовные проблемы. А он их не решает. Ну просто не решает. Он просто читает слова утренних молитв, где нету просьбы о его проблеме. Вот человек хочет смириться, а там нет такой просьбы. Нету в этой молитве, которую он читает. Поэтому, а ему надо смириться, или, наверное, например, ему надо простить соседа Ивана Петровича. Вот он всех простил, Ивана Петровича простить не может. Но нет там в молитвах утренних, вечерних просьбы о том, чтобы Господь дал силу простить Ивана Петровича. И вот как раз эта молитва с призыванием имени Иисуса Христа очень в этом отношении помогает. Так и говорите: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне простить Иван Петрович. Вот именно простить и именно Иван Петрович. И так говорите 10 раз по тем же четкам, которые после этого спрятали в ящик стола и закрыли на замок. Еще и пломбу поставили, чтобы никто не догадался, что вы этим пользуетесь. Опять-таки, чтобы не было самомнения. Самомнение. Я помню, у меня опыт такой, этот человек уже взрослый, ему уже почти 40 лет. Но мы вместе начинали нашу такую церковную жизнь, это где-то 93-94 год, ему тогда было 15 лет. Но вот он тоже прочитал книжку про Иисусову молитву. Мама ему четки привезла. Вот, смотрю, нету моего товарища. Куда делся? Вот, искал, а тогда же не было сотовых телефонов. Не спросишь, не позвонишь. Куда делся? Все, вокруг храма все обыскал. В храм заглянул, нету. Вокруг храма все потом. Думаю, что такое случилось? Куда? Пока искал, смотрю, из храма вылетает. То есть красный, вот, потный, вылетает. Что случилось? Ой, говорит, ой, ужас какой. Я говорю, что такое? Говорит, так я что, говорит, решил Иисусовой молитвой заняться в алтаре ночью. Ну и вот, после 12-й молитвы все закончилось. Там что-то треснуло где-то. Он так испугался, что выскочил. Думал, наверное, уже духи зла к нему приступают. Вот. Да, вот это вот, потому что, когда ты идешь не молиться Богу, а заниматься Иисусовой молитвой, конец будет всегда такой. Вы просто молитесь, просите у Бога. И формула молитвенная с призыванием имени Иисуса Христа очень хорошо под это подходит. Но никогда не позволяйте себе думать, что вы, как великие отцы, занимаетесь Иисусовой молитвой. Вы просто молитесь Богу за исцелением о ваших насущных проблемах. Это первое правило Иоанна Лесича.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово 19, о молитвенном правиле, часть 1. Продолжение следует.

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Русская народная сказка «Волшебная дудочка». Как слышала сказку, так и рассказываю. В стародавние годы жили-были муж с женой, и росла у них дочка пригожая. Всем девица взяла и ростом, и дородством, и угожеством. Глядя на нее, люди радовались. Со всеми девушка была приветливая, ласковая, обходительная. Всем торопилась помочь, чем могла. Но вот пристигло несчастье, пришла беда, умерла у девушки мать. Много ли, мало ли времени прошло, женился отец на вдовице. А вдовица свою дочь в дом привела, и стало в семье четверо. Сиротой жить нерадостно, а при мачехе стало и того хуже. Родную дочь она нежила, тешила, а падчерицу не взлюбила с первого дня. С петухами сирота вставала, слезами умывалась, до полуночи по хозяйству управлялась, и пряла, и ткала, и по воду ходила, и дрова носила, и коров доила, а злая баба только покрикивала: «Не умелица ты, негодница, хлебоежа, на мою голову досталась!» Вот открыл как-то отец сундук, что от первой жены остался, а в сундуке и душегрея, мехом отороченная, и кокошник жемчугами унизанный, и полсапожки софьяновые, и перстенек золотой с камушком дорогим, одежа разная. Поделим поровну, и будет у наших дочерей приданое, сказал отец. А завистливые мачеха со своей дочерью затаили черную думу. Экое богатство делить на две доли, мачеха шептала дочери. Да с таким-то приданым мы и купеческого сына найдем. Не за мужика выйдешь, за лапотника. Только не оплошай. Прошло сколько-то времени после этого. Собрались девушки по ягоды идти. А отец шутейно так говорит: «Ну вот кто из вас больше ягод принесет, той при дележке приданого чуть больше достанется». Ходят девушки по лесу, аукаются, берут ягоды. А как завечерело, сошлись они на полянке, глянула мачехина дочь: «Батюшки светы! У стариковой дочери корзинка полным-полна, а у нее всего ничего, только на донышке». Тут припомнились ей материны речи не делить приданого на две доли. И когда проходили они через болото, выхватила мачехина дочь у сводной сестры корзину с ягодами и столкнула ее с перекладин жердочек в бездонную топь. «Тону, погибаю, сестрица милая!» — взмолилась девица. «Помоги мне, стану я тебе помогать. Тони, из этой топи не выкарабкаешься, а мне все приданое достанется!» — крикнула мачехина дочь. Перебралась она через болото, бегом побежала домой, дорогой пересыпала в свой кузов ягоды, чистые, крупные, одна к одной, а корзинку сводной сестры закопала в мох. «Умница ты моя, разумница!» — встретила ее мать. «Посмотри, старик, сколько ягод моя дочка набрала!» «А чё же вы не вместе пришли?» — спросил отец. «А разошлись мы с ней», — ответила мачехина дочь. «Аукалась я, аукалась, никто мне не откликнулся. Думаю, раньше меня набрала корзину и ушла домой. Ну, где ей, доченька, раньше тебя управиться? Уснула где-нибудь, вот и не услышала тебя».
Вечер прошел, ночь прошла. Поутру старик рано встал. Надо идти искать. Видно, беда стряслась. Собрал соседей, пошли они в лес, и бабина дочь с ними. Вот здесь, рассказывает, мы разошлись и больше не виделись. Ходили они, ходили, с утра до вечера, так ни с чем и воротились. И лето уже на исходе. Идет, бредет по тем тропам старичок, странник. Ступил он на жердочки перекладины, а на топком месте растет травяная дудка. Срезал ту дудку старик, приложил к губам и только подул в нее, как слышит, заиграла, запела дудка, жалобно запричитала. «Поиграй, поиграй, дедушка! Поиграй, поиграй, родимый! Нас было две сестры, нас было две сводные сестрицы, и вот меня загубили за красные ягоды, да за матушкино приданое в гнилом болоте утопили». Пришел старик-странник поздно вечером в ту деревню, попросился в крайнюю избу ночевать, как раз в тот дом, где сирота-девица потерялась. После ужина заговорил старик-странник: «Неподалеку от вашей деревни срезал я дудочку. Такая забавная, сама поет, выговаривает. Возьми, хозяин, подуй в эту дудочку». И только подул хозяин в дудочку, как заговорила и запела она: «Поиграй, поиграй, мой батюшка, поиграй, поиграй, родимый, нас было две сводные сестрицы, и вот меня загубили за красные ягодки, да за матушкино приданое в гнилом болоте утопили». С лица старик сменился, протянул дудочку падчерице: «Ну-ка, ты поиграй!» Только поднесла она дудочку к губам, как заиграла, запела дудочка: «Поиграй, поиграй, сестрица сводная, поиграй, поиграй, лиходейка, поиграй, поиграй, душегубка, ты меня убила, в гнилом болоте утопила, за красные ягодки, да за матушкино предание жизни лишила». Кинулся отец за понятыми, девку, лиходейку, а заодно и мать, злую бабу, связали, приставили караул. Отец с понятыми да со стариком-странником на болото прибежали. Поискали, поискали, да в скором времени и вытащили девушку, обмыли ее, обрядили. А тут она открыла глаза, промолвила: «Ох, как долго мне спалось! Да много во сне мне виделось. Не держи, родимый батюшка, ни бабы-лиходейки, ни дочери-злодейки. Не будет от них житья ни тебе, ни мне». Простил отец на радости злую бабу и падчерицу-злодейку, прогнал их со двора: «Ступайте, откуда пришли». И стали они с дочерью жить-поживать, добра наживать. Тут и сказки конец. До свидания, ребята. Да хранит вас Господь и Матерь Божия.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии.
1: Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Геннадия. Чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего протоиерея Геннадия, болящего иеромонаха Константина, заключенного протоиерея Сергия, болящей Марии, тяжко болящего Александра, болящей Нины, болящей Галины, болящей Любови, тяжко болящего Петра, тяжко болящего Павла, болящей Марии, болящей Елены, тяжко болящей Валентины, матушки Татьяны, болящего Сергия, Натальи, Натальи со сродниками, Виктора со сродниками, Анастасии с младенцем, болящей Ирины, Ольги, болящей Ксении, болящей Натальи, Константина, тяжко болящей Анны, воина Александра, заключенного Сергия, болящей Иулии, болящей Людмилы, болящей Елены, болящего Семена, болящей Людмилы, болящей Валентины, болящего Александра со сродниками, болящего Владимира, Александра, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Марины, Светланы, болящего Андрея со сродниками, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего Алексея со сродниками, Светланы, Владимира, болящей Ирины со сродниками, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, Григория, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, болящего Кирилла, болящей Натальи, спаси вас, Господи.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Дорогие братья и сестры, уважаемые коллеги, сегодня у нас в эфире программа «Консилиум», и в «Консилиуме» сегодня у нас гость, очень уважаемый врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Николая Николаевича Петрова, Беспалов Владимир Григорьевич.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас мы определились, что будет очень важная тема – это борьба с онкологическими заболеваниями. Мы знаем, что сейчас у нас в стране принят очень ряд важных документов. В частности, есть национальный проект здравоохранения 2019-2024 года. И в национальном проекте здравоохранения одно из приоритетных направлений – это борьба с онкологическими заболеваниями. Среди множества проблем медицины выделено несколько самых важных, и борьба с онкологическими заболеваниями признана приоритетным направлением вот на эти предстоящие годы. Мы знаем, что у нас есть майский указ президента Российской Федерации от прошлого года, и там тоже борьбе с онкологическими заболеваниями уделяется большое внимание. И поставлена задача к 2024 году значительно снизить смертность от онкологических заболеваний.
0: Я хочу напомнить, что нам вообще-то Господом Богом дал иммунитет. Что такое иммунитет? Обычно иммунитет, защитные силы рассматривают люди и врачи. Это как нечто защитное, направленное на какой-то микроб, который извне старается забраться в человека, а иммунитет распознает его как чужеродный и уничтожает. В то же время свои ткани наш иммунитет не трогает. Так вот, что еще обычно остается за кадром? Что нам Господом Богом дал врожденный иммунитет, во-первых, он работает очень быстро, то есть буквально в течение часов и минут. Во-вторых, наши клетки постоянно, они делятся, размножаются и отмирают. А обычно клетка в человеческом теле живет от нескольких дней до 100 дней в среднем. А потом эта клетка как бы разбирается на части. Так вот, эти части, они получаются чужеродные, как бы фрагменты клеток. Иммунитет находится постоянно в нагрузке, постоянно, ежедневно, ежечасно эти фрагменты умерших клеток убирает из организма. То есть ему нужна энергия. Вот к чему я веду. Вот. И еще очень важный момент, что на смену старым отмершим клеткам нашего тела приходят новые молодые, только что народившиеся, но среди них что-то, если пошло не так, ежедневно образуются миллионы неправильных клеток. Атипичные эти клетки называются. Так вот, наш иммунитет, он эти атипичные клетки опасные, а он их уничтожает ежедневно, ежечасно и ежеминутно.
1: Да, иммунитет действительно играет очень важную роль, в том числе в борьбе с онкологическими заболеваниями. Иммунитет – это специальная система нашего организма, которая состоит из ряда клеток иммунных, лимфоцитов, макрофагов и других. И органы иммунной системы расположены, ну, во-первых, в тимусе, это центральный орган иммунитета, грудной клетки находится. А кроме того, иммунные клетки распространены во всех абсолютно тканях нашего организма. И, например, лимфоидные клетки, которые отвечают за иммунитет, больше всего их оказывается в кишечнике. То есть наш кишечник – это тоже мощный орган иммунитета. И иммунитет поддерживает так называемый, в том числе, клеточный гомеостаз организма. Гомеостаз – это постоянство, постоянство внутренней среды, стабильность, препятствие хаосу. Вот, и если мы вкратце вот посмотрим, как развиваются злокачественные опухоли в организме и какова роль иммунитета, раз мы вот о нем заговорили. Да.
0: У вас выскочило очень хорошее слово – хаос. То есть Богом созданный врожденный иммунитет, он противостоит хаосу.
1: Совершенно верно, да. Потому что клетка раковой опухоли – это всегда хаос, это всегда безобразие, это отклонение от той генетической программы, которая задана Богом, ну, или природой, тот, кто считает, что… Поэтому как происходит опухолевый процесс в организме? В нашем организме триллионы клеток. И рак на сегодняшний день, определение рака – это болезнь генетического аппарата клетки. То есть происходит слом генетического аппарата клетки, генов данной клетки, и из одной клетки, как правило, растет злокачественная опухоль, образует клон сначала предраковых клеток, атипичных, как вы сказали, а затем раковых клеток. И эти клетки, оказывается, образуются в нашем организме постоянно и практически у каждого, потому что это было доказано в исследованиях, когда проводили патологоанатомическое вскрытие людей разного возраста, погибших от других причин, в автомобильных катастрофах. Не от рака, да. И делали у них серийные срезы щитовидной железы, молочной железы, предстательной железы, других органов. Так вот, там уже раковые клетки обнаруживались с молодого возраста и в десятки, в сотни раз, чем это встречается в популяции. Отсюда был сделан вывод, что раковые клетки постоянно образуются в организме человека, и в том числе в молодом возрасте. И что с ними дальше происходит? Дальше с ними происходит, или они сами погибают, или их уничтожает иммунитет. Этого мы еще до конца не знаем. И чем отличаются предраковые и раковые клетки? Вы совершенно правильно сказали, что нормальные клетки, есть так называемый предел Хейфица, вот, они не могут делиться бесконечно. Вот обычно 60 делений проходит клетка и самопроизвольно уничтожается. Включается программа так называемого апоптоза, самопроизвольной гибели клеток. У каждой клетки, у каждой в хромосомах есть так называемые теломеры. И вот с каждым делением клеток они укорачиваются. И когда, наконец, они перестают быть через 50-60 делений максимум, эти клетки гибнут. Так происходит с нормальными клетками. В нашем организме есть стволовые клетки, которые пополняют постоянно вот этот запас погибших клеток. А что происходит с раковой клеткой? Вот одну из ее очень характерных особенностей – она становится бессмертной. Перестают укорачиваться теломеры, и раковая клетка становится бессмертной. Это вот такая…
0: Это как бы тоже какая-то программа нам неведомая.
1: В общем, да, это тоже ломается генетическая программа апоптоза, программы самопроизвольной гибели клеток, и клетка становится бессмертной. Это единственное…
0: Сейчас можно минуточку? Да-да. Мы сейчас уже немножко дальше идем. А я хотел бы как бы немножко зафиксировать внимание, что именно почему 50 делений, ну, чуть больше,
1: 60,
0: и 100.
1: Да, да, да.
0: Вот. Вот представьте себе здание. Мы складываем кирпичи, стены растут, растут. Но где-то какой-то кирпичик стал как-то криво, косо. То есть… В процессе вот этого деления клетки все-таки происходят какие-то сбои программы, и получается не совсем полноценные клетки. Вот поэтому лучше через 50-60 делений стоп. Дальше абсолютно новое,
1: совершенно
0: с белого
1: верно.
0: Листа.
1: Да, совершенно верно. Да, вот раковые клетки, они становятся бессмертными. Это, кстати, единственные случаи в природе физического бессмертия. Вот. Ну, мы на православной передаче, и верующие люди знают, что душа бессмертна, вот. Но это совсем другое бессмертие, да, это вечная жизнь, вот. А здесь физическое бессмертие, и это единственное, все в природе погибает, все, вот, через определенное количество лет. И Раковые клетки – единственный случай бессмертия. Уже предраковые. Иначе что происходит? Вот происходит иммортализация, это называется по-научному. То есть иммортализация, бессмертная клетка. Она образует клоны сначала предраковых клеток. Вот, а затем в этом клоне предраковых клеток возникает генетическая нестабильность. И вот эта генетическая нестабильность в итоге приводит к тому, что идут беспрерывно мутации. Мутации – это дальнейшее повреждение генов, и в итоге возникает уже злокачественная опухоль, и наступает так называемый этап прогрессии. Злокачественная опухоль начинает прорастать в окружающие ткани, распространяться по организму, это называется метастазы, и приводит к гибели человека без лечения. И какова роль иммунитета? Конечно, вот на этапе превращения клетки в клетку в раковую существует множество барьеров. То есть, во-первых, существуют программы восстановления ДНК, так называемая репарация. ДНК – это молекула, которая лежит в основе наших генов. И есть программы восстановления этих мутаций. То есть, уже начиная вот с этого уровня, организм борется. Борется на клеточном уровне, работают специальные ферменты. То есть, это очень сложная система,
0: там,
1: которая...
0: Там, вы знаете, вот мы подходим немножко к тому. Я видел прекрасный материал, подготовленный профессором Еленой Валентиновной Калининой, это патофизиолог, что в нашем организме энергия запасается в АТФ. Но если не происходит полноценной реакции аккумулирования в АТФ, образуются так называемые свободные радикалы кислорода или активные формы кислорода. В небольшом количестве они, конечно же, нужны, потому что вот одна из активных форм кислорода – это перекись водорода H2O2. Мы ею пользуемся, то есть вот если кровотечение, рана какая-то, да, мы льем на эту ранку или перекись водорода, или ватку смачиваем с перекись водорода. Так вот, эта перекись водорода – это и есть недоокисленный продукт, активная форма кислорода, в небольшом количестве они нужны. Но если происходит очень много неполноценных реакций, то есть не хватает кислорода, не хватает... То есть гипоксия. Вот люди живут, они живут постоянно в гипоксии. Они сидят все время в офисах, за компьютерами, кислорода нет. И, соответственно, у них слишком много образуется вот этих так называемых перекисных различных соединений. Что об этом говорит онкология?
1: Да, ну здесь мы уже подходим к причинам рака, к механизмам развития рака. Действительно, повреждает, вот почему повреждается геном. Это может происходить совершенно спонтанно в нашем организме, спонтанные мутации. Вот. Но значительно ускоряются мутации, когда на клетку действуют так называемые мутагены, повреждающий генетический аппарат. И среди мутагенов преобладают, большинство являются одновременно канцерогенами. То есть не все мутации приводят к раку, но многие мутагены являются одновременно канцерогенами, приводят к таким мутациям, которые направляют клетку по раковому пути. А вот причин, которые воздействуют на клетку и способствуют вот этим мутациям, их множество. Их вообще-то, если теоретически, их десятки, даже сотни тысяч. Вот. Но есть доказательная медицина, и есть так называемые канцерогены первой группы, которые, безусловно, доказаны для человека. А что это такие канцерогены? Это химические канцерогены, самые разнообразные. Полициклические углеводороды, нитрозамины, которые присутствуют в нашей пище, в воде, в окружающем воздухе. И много-много других канцерогенов.
0: А вот я тут хотел бы немножко, чуть-чуть, если можно, остановить. Вы сказали очень важно относительно нитрозаминов. Вот очень в последнее время стали отзывать препараты в связи с тем, что нашли в этих препаратах вот этот яд НДМА. Ну, во-первых, что такое НДМА? Вот вы как онколог, наверное, и с экспериментальными работами тоже сталкивались.
1: Да, НДМА – это сокращенное название одного из тысяч канцерогенов нитрозодиметиламин, который относится вот к группе канцерогенов нитрозосоединений. Этот нитрозодиметиламин, он может образовываться непосредственно в организме из продуктов питания. То есть и нитраты, и нитриты, вот нитраты – это минеральные удобрения, они сами по себе безопасны, вот, но они могут превращаться в нитрит в результате, допустим, неправильного хранения овощей, не в холодильнике, в тепле образуются. Вот эти нитриты, они в нашем уже попав в организм с пищи, могут взаимодействовать с аминами пищи, и образуется нитрозодиметиламин. То есть, в самом организме синтезируется нитрозодиметиламин. Вот, и присутствует нитрозодиметиламин, действительно, как вот вы говорили, его находят и...
0: Валсартане нашли, да, и отозвали вот эти валс, диаван и прочие препараты.
1: Ну да, потому что одно из требований, одно из очень важных требований к лекарственным препаратам, которые применяются не для лечения рака, которые применяются длительно для лечения других заболеваний, потому что для лечения рака лекарства, лучевая терапия тоже вызывает рак, и это уже с этим не считается. А вот если лекарства, применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний,
0: они должны быть чистые.
1: Они должны не обладать канцерогенной активностью, и, соответственно, там не должно быть канцерогенов. И совершенно правильно, что их отзывают.
0: И вот отозвали, кстати, недавно ранитидин тоже отозвали. То есть это очень распространенный препарат, ну, грубо говоря, от изжоги, а вообще это H2 гистаминоблокатор.
1: Ну да, вот, и ну, ситуация обстоит таким образом, что на самом деле, канцерогенные вещества химические, да, вот вообще все канцерогены можно разделить на три большие группы, химические, вот мы о них начали говорить, физические, это ультрафиолетовое облучение, ионизирующее облучение, это слабые электромагнитные поля, идут дискуссии вот от наших мобильных телефонов, от холодильников, от СВЧ-печей, пока не доказано окончательно их канцерогенное влияние на организм.
0: На громкой связи, да?
1: Вот, раз. Ну да.
0: Здравствуй, Лёша, я тебя люблю.
1: Но подозревается, вот, изучается сейчас. Это вот физические канцерогены и микробиологические канцерогены. Есть вирусы, которые вызывают рак, есть микробы, которые вызывают рак, есть паразиты, которые вызывают рак. И вот это, эти канцерогенные вещества, в основном, конечно, химические, но физические и микробиологические, они постоянно давят на нас, постоянно мы с ними сталкиваемся ежедневно. Вот, и вот из лекарств, видите, вы говорите, там обнаружили канцерогены, отзывают. Вот, но у нас в продуктах питания... Каждый продукт питания содержит канцерогенные вещества. Это остатки минеральных удобрений, это остатки пестицидов, это остатки там, гормонов, которые используются в животноводстве, остатки стимуляторов роста. Вот это все сегодня разрешено и используется в сельском хозяйстве. И поэтому есть санитарные правила и нормы в каждой стране для продуктов питания. Есть санитарные правила и нормы у нас, Санпин, да, по продуктам питания. Вот откройте его. Там нормируются канцерогенные вещества. Радионуклиды могут содержать наши продукты, и они их содержат. Содержат другие, значит, остатки вот пестицидов, остатки минеральных удобрений. Это все канцерогенные вещества, остатки антибиотиков, когда они используются. Вот, и в Санпине вот это просто справочник канцерогенных веществ. А почему? А потому что других-то продуктов нет. Других продуктов нету. Наши предки выращивали пищу, и причем это было до середины 20 века. Наши предки выращивали пищу на навозе, на золе, на птичьем помете. Когда этими чистыми кормами растительными они кормили своих животных, не используя ни стимуляторов роста, ни гормонов, ни антибиотиков. Вот, а современное сельское хозяйство просто не может прокормить людей вот такими дедовскими способами. И поэтому в наших продуктах питания есть канцерогены, и от этого никуда не деться. И они нормируются, чтобы вот хотя бы их было не превышая там определенные нормы, чтобы их было не очень много. Поэтому лекарства-то можно отозвать, а вот как продукты отозвать из наших вон, овощи, фрукты, лежат с нитритами.
0: Там, вы знаете, я вот когда относительно НДМА разбирался, там оказывается, что нитрозодиметиламин, он синтезируется из селитры. А все, что на прилавках красного цвета, мясо, там, рыба, это обработано селитрой. Да? Так вот, различными патогенными микроорганизмами из нитратово-нитритов синтезируется НДМА. Так вот, если к этому НДМА еще добавить НДМА, который в том же валсартане, ранитидине, то уже получается слишком много.
1: Ну, в общем, да, конечно.
0: Поэтому, конечно, нужно, чтобы придерживать все-таки какое-то определенного количества, не превышало это. Ну, это называется предельно допустимая концентрация.
1: ПДК – предельно допустимая концентрация. И вот, кстати, до середины 20 века во всем мире, в том числе и в нашей стране, можете себе представить, рак был редким заболеванием. Рак был редким заболеванием. Вот, и начался рост онкологической заболеваемости примерно с середины 20 века. И продолжается до сих пор в большинстве стран, практически во всех странах. И вот причин много, если мы будем сейчас о них о всех говорить, то у нас уйдет даже не один час. В частности, произошел демографический переход. Люди стали жить на 20-25 лет дольше. В целом, да, всегда средняя продолжительность жизни, она была до середины 20 века, как раз меньше на эти 20-25 лет. Но всегда были люди, которые и 100 лет проживали, и 90 лет проживали. Вот. Но сейчас массово увеличилась средняя продолжительность жизни, а рак – это болезнь старших и пожилых возрастных групп. И это одна из причин. Вот. И очень важная причина, что до середины 20 века люди питались натуральными продуктами, которые не содержат канцерогена, потому что не было другого сельского хозяйства. А вот именно в середине 20 века это началось, такое сельское хозяйство. Не были продукты и вообще окружающая среда так загрязнена радионуклидами, например. А именно в середине 20 века Хиросима, Нагасаки, более 20 колоссальных ядерных катастроф произошло, и весь мир сейчас загрязнен радионуклидами. Он имеет эти радионуклиды в костях у каждого человека. И вот это все лишь немногие причины, но очень важные. Почему сейчас так распространена онкологическая заболеваемость? Кстати, вот хотел бы немного статистических данных привести по нашей стране. В 2018 году, вот недавно только эти статистические данные появились, у нас зарегистрировано новых случаев рака более 625 тысяч. И онкологическая заболеваемость растет более чем на 1% в год. И с 2008 года...
0: Это у нас в России.
1: В России, да, у нас в России. И с 2008 года она выросла почти на 11% за 10 лет.
0: Кстати, а что у нас, что-то такое странное я заметил в литературе, но я как-то вот не могу оценить, если говорить о мужчинах. Я встречал такую цифру, что если взять обычного мужчину и проверить его простату на онкологические клетки, то от 20 до 40% можно там в простате найти вот эти вот раковые клетки.
1: Да, здесь ситуация обстоит следующим образом. Это совершенно особый вид рака, рак предстательной железы. И в нашей стране у мужчин он находится на втором месте в структуре онкологической заболеваемости после рака легкого, который стоит на первом месте, основной причиной которой является курение. И на третьем месте находится рак предстательной железы как причина онкологической смертности мужчин после рака легкого и рака желудка. И это вот как раз о чем мы уже говорили, пример того, что злокачественные клетки значительно чаще встречаются в организме, в любых органах, чем это наблюдается в популяции, имеет клиническое значение, так называемое, когда надо лечить этого человека. И для предстательной железы это вот особенно выражено, потому что было проведено много исследований, которые говорят о том, что вероятность наличия клона злокачественных клеток предстательной железе мужчины примерно равна его возрасту. То есть вот в популяции 50-летних мужчин у 50% уже есть рак предстательной железы. Это страшно звучит, но это так. Вот, конечно, мы не можем посмотреть половину мужчин этого возраста, но выборочные исследования это показывают, что у 50% имеется уже рак предстательной железы. И вот у подавляющего большинства мужчин, ну и правда не у подавляющего большинства мужчин, потому что раком предстательной железы заболевает примерно 17% мужчин в течение жизни, то есть довольно много, клинически значимо. Но вот у большинства мужчин вот этот рак себя никак не проявит. И он называется индолентным раком простаты, латентным раком простаты. И его даже можно выявить по уровню простат-специфического антигена в крови. ПСА это называется. И даже при индолентном, при латентном раке простаты уровень ПСА повышен. Но многих из этих мужчин лечить не надо. Они будут жить с этим раком и 10, и 20.
0: Какой хороший да. у нас онколог. Нет. Я только что хотел сказать, что, вы знаете, что-то я заметил, что вот как начинают туда лезть с биопсиями, с этими, тут... то было бы все спокойно. Человек жил бы себе счастливо да. лет 20, да? А то у него бах и начал рак развиваться.
1: Смотрите, здесь ситуация несколько другая. То есть вот, и причем это очень трагичная история в онкологии. Существовал так называемый ПСА-скрининг. То есть вот выявляли повышенный уровень ПСА, норма ПСА до 4 нанограмм на миллилитр, и все мужчины должны это знать. Выявлялся повышенный уровень ПСА, ему там 8, 10, 20. Вот, ну, когда больше 20, это однозначно рак простаты. Вот, а вот когда до 10, и начинали мужчине делать биопсию, десятки столбиков даже брали, я помню эти дискуссии. И, наконец, находили рак простаты, потому что он небольшой, он сидит в предстательной железе. И начинали мужчину лечить. Удаляли простату. Это операция может приводить к целому ряду побочных эффектов. Делали дистанционную лучевую терапию малого
0: гормоны
1: таза.
0: Гормоны там тяжелейшие.
1: Вот, гормонотерапию. То есть, да, масса побочных эффектов и миллионы мужчин. В нашей стране, кстати, мы отставали, мы этот ПСА-скрининг так и не внедрили. Вот, и миллионы...
0: Хорошо.
1: Да, и миллионы... В данном случае хорошо. Миллионы людей пролетели зря. Да, вот принесли им только вред. И поэтому сейчас вот от этого поголовного скрининга простат-специфического антигена отказались. Вот, и рекомендуется, ну, в разных странах по-разному, но у нас вот есть закон о диспансеризации, о том, что мужчины, начиная с 45 лет, это финансируется из программы обязательного медицинского страхования, 45-50, 55-60-65, должен сдавать кровь на ПСА, на уровень простат-специфического антигена. И вот если он нормальный, да, с возрастом, кстати, вот у мужчины 45-летнего, надо, чтобы он в норме был вообще меньше 2 нанограмм на миллилитр, вот, но вот если он нормальный для возраста, то тогда достаточно раз в 5 лет сдавать. Вот, но вот если он повышен, то сейчас мужчине биопсию не делают сразу. Вот, а через какое-то время это решает врач.
0: Надо сделать паузу, посмотреть.
1: Нет, да, через определенное время, да. Через определенное время. И это уже нужно решать только с профессионалом, с врачом-онкологом, с врачом-урологом, онкоурологом. Мужчина второй раз дает ПСА и вычисляется так называемая скорость удвоения ПСА. И вот если она превышает определенное значение, ну, не буду говорить, какое, это врач уже должен знать. Вот тогда только делается биопсия.
0: То есть
1: вот
0: спешить так... не надо, потому что я почему на этом... Все-таки мы ведем программу, эта программа ближе, ну, к нашему русскому религиозному мировоззрению, что, да, у человека очень много ростков рака в различных органах. И они там живут, эти ростки, 10 и 20 лет. Но иммунитет, пока Богом данный, он их удерживает от дальнейшего роста. По какой причине, мы не знаем. Может, грехи, может, не грехи, да? Но какая-то такая есть эта причина. Но мы можем изменить... с точки зрения диеты, здорового образа жизни. Но какие-то вопросы, это вопросы судьбы, изменить мы не можем. Поэтому не нужно сразу пугаться. Ой, у меня ПСА больше 4. Ну и что? Остальных-то симптомов нет.
1: Да, ну здесь такая ситуация. Здесь вот давайте мы советы до конца мужчинам дадим современные. Что же делать? Вот обнаружен повышенный уровень ПСА. Если он очень высокий, то врач... Во-первых, это надо вопрос решать с врачом всегда, с профессионалом. Если он очень высокий, то сразу биопсии тут уже не смотрят. А вот если он не столь сильно повышен, как я говорил, сдает через определенное время, уже не раз в 5 лет, а врач назначает, может быть, через 3 месяца, через полгода. Вот, и если ПСА повышается с большой скоростью, вот скорость удвоения ПСА, тогда биопсия, и тогда уже полное обследование, и надо думать о лечении. Потому что сегодня рак простаты лечится очень хорошо. Это медленно растущий рак, гормонозависимый рак. И вот когда его удается обнаружить на ранней стадии, да, именно вот по скорости удвоения ПСА, то тогда современные методы позволяют прекрасно вылечить этого мужчину, на 100% избавить его от рака.
0: А вот мужчины используют некоторые различные стимуляторы. В частности, вот у меня недавно был случай вука-вука. Вы что-то такое слышали?
1: Ну, здесь как обстоят?
0: Это препарат-стимулятор, и у человека, он начал лечиться, упал ПСА, все стало хорошо. И вдруг он начал использовать вука-вука, препарат, стимулирующий некоторые вопросы, не будем говорить
1: ну,
0: какие.
1: Да,
0: и у него резко, резко поднялся ПСА. То есть опасно связываться с различными веществами, которые рекламируются.
1: Совершенно верно. Да, да, действительно, ПСА – это не стопроцентный, скажем так, диагноз рака, потому что есть рак предстательной железы и с нормальным уровнем ПСА. Тоже, но это небольшой процент, но такие мужчины тоже есть. И, соответственно, как вот относиться к афродизиакам, о которых вы говорили, вука-вука и другие, которые стимулируют потенцию, усиливают эрекцию, то есть делают мужчину более сексуально мощным.
0: Тут так сказал, что вообще-то, когда определенный возраст, надо забыть про вуку-вуку.
1: Усиливают эрекцию, то есть делают мужчину более сексуально мощным.
0: В церковь надо почаще ходить.
1: Ну,